Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, абажур, дизборная. Если ты из тех, кто считает, что фраза «утро понедельника» должно быть официально признана нецензурным, мы тоже. Но вставать-то надо, поэтому врубай добудительное шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Абалао, Мэрио Куланча.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо, а ты выглядишь таким, ну что, видно, знаешь, не догулял на свадьбе в минувшие выходные.
1: По мне проехала свадьба, да?
2: Это заметно, да, на лице написано. Скажи, как все прошло.
1: Ой, супер, ваше тело болит, до сих пор ноги плясали, пипец, сколько там плясали, я уже не помню уже, но...
2: В общем, весело было.
1: Весело, Катя, я обычно же именно нахожусь на другой стороне всех мероприятий.
2: В качестве ведущего или диджея?
1: Я не помню, когда я последний раз сидел.
2: Ирвал линолеум?
1: Да, или в зале сидел, и ведущий уже надо мной этот издевался постоянно, вытаскивал там на битбокс, на рэпчик там, на танцы.
2: Юзал тебя активно, в общем. Пожалуйста, потом покажи видосики. Но пока расскажи всем, кто нас слушает, кто, возможно, готовится сейчас к свадьбе, думает, как ее оформить, потрясающую идею, которую придумали жених с невестой.
1: О, эта идея, она поразительная. Знаете, что сделали? Там, прежде чем как зайти в зал, есть доска, где все должны понять, где они
2: сидят. Где они сидят, рассадка. Да,
1: рассадка, да. И, соответственно, заходим, а я, как всегда, с опозданием, с легким. Я смотрю, никто не садится, все стоят, просто что-то смотрят, столько эмоций. А я подхожу садиться и вижу мое фото, когда мне было 5 лет.
2: Да, представляете?
1: То есть у всех они нашли детские фотки.
2: Распечатали
1: и положили перед тарелками. Это просто...
2: Это гениально. Это так просто. Такая маленькая деталь, но это так подкупает.
1: Да.
2: Поэтому берите, если что, заметку, ребят.
1: И самое смешное, когда уже с парами, да, то есть с партнерами, и, соответственно, они фото уже кладут рядом.
2: Малышей,
1: и думают, в том возрасте мы-то думали, что встретимся или нет. Вот. Это просто потрясающе. Легкая, спокойная, простая идея, да, вообще заходит.
2: Вы поняли, у Саймона настроение еще свадебная, поэтому пробушка будет ой-ой какая, будем рвать баян, а заказать ее можно прямо сейчас. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах делай то же самое.
1: Ну что ж, пока голова трещит, понедельник наступил, никто не пригласил, но у нас есть смехотерапия в этот день.
2: А, потому что нам что-то как-то горько. Да
1: нет,
2: горько.
1: Горько. И смеемся, чтобы легче стало. Горько.

0: Мальчик.
1: Через одну песню вернемся.
2: На радио DFM.
3: Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
4: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я... Не, как это сказать-то? Сонный брат от другой мамы после свадьбы с диджей Саймон Черный Перец.
1: Свадебная невыспалочь, назовем тебя так.
2: О, лучше не скажешь.
1: Заявки на пробушку получили, группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах тоже. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
2: Так, Екатерина, вот уже пораньше проснулась и уже отметилась у нас в мессенджере. Разбудилники любимые, доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, с днюхой моего коллегу Максима Наилича. Стареем. Ничего, хорошеете. С годами. С днем рождения, Максим. Happy birthday, Максим. С днем рождения, с днем рождения.
1: С днем рождения, Максим.
2: Ну что ж, Максим, я загружаю тебе.
1: Моложе, чем этим вечером, мы уже не будем. Действительно.
2: Кат, не пугай. Максим, Максим. Максим, Максим.

0: Светлана Есина пишет: «Привет, Саюша и Катюша. Разбудите моих детей, Никиту и Милену. Им на учебу пора. Света из Тольятти».
1: Вау, Тольятти, Никита и Милена. Ну, вы молодцы. Ну что ж, врубаем тусовки, как всегда. Вы молодцы.

0: Саша, эта песня звучит как тост на свадьбе вообще. Я их слышал тоннами. Ой, вчера или позавчера.
1: Я представляю, что ты сам говорил. Ты же мастер тостов.
0: Ну, кстати, если ты помнишь наш нейрогрув про разные свадебные традиции из мира, вот я это и использовал как основу моего тоста.
1: Профдеформация случилась на свадьбе.
0: Иван, как тебе повезло, что ты именно в России женился? Если ты женился в Корее, тебе по ногам бы долбали сухой рыбой или палкой. А Лера, вот, тебе повезло, что ты именно вышла замуж в России. Если это было бы у Масаи, папа бы на тебя плюнула. Да. Плюнул, точнее.
1: Сел? Заявки еще есть на пробу?
0: Да, есть так. Ну что ж, работаем дальше. Андрей отметился у нас в мессенджере. Доброе утро. Поздравьте всех с понедельником. О, мы уже посмеялись.
1: Действительно, повод для радости. Тезка моя, Катюша из Ижевска, просит разбудить ее перед рабочим, непростым рабочим днем.
0: О май гад, почему этот день не перемотать, а вообще? Ладно, поможем скоротать, да, или скоротить его.
1: Скоротить ничего не нужно. Мы за безопасные.
0: Окей, поехали.
1: Ведение шоу.
0: Скоротать понедельник.

0: Что мы делаем скоро-то, Кать?
1: Мы играем в крокодила. Для этого нам нужна помощь слушателей Радио Ди ФМ. Отправляйтесь в нашу группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и набросайте любых слов, которые только придут в голову. Эти слова в течение минуты Сай будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Ди ФМ.
0: Наши красавцы и красавицы, выгружайте слова. Призы ждут. Через пару-тройку песен вернемся. Это шоу.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теата». УГРН 123-770-053-3586. Москва. Приложение «Автобанк». 0+.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Дратути, иди, комьюнити. Если твоя кровать сейчас держит тебя крепче, чем ипотека, спасаемся в шоу «Разбудильники». Здесь живой будильник Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Начинаем крокодил. Никаких жестов, только слова, фантазия и легкая паника.
2: Слушатели радио ДФМ уже оставили рандомные слова в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Я намеренно туда не заходила, не знаю, что это за слова. А Саймон будет их озвучивать, объясняя мне их, не используя однокоренные слова, и играем в течение минуты. А на чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от радио ДФМ.
3: Так.
2: Ты готов?
3: Поехали! Чем дышишь?
2: Воздух.
3: Молодец. Дерево, из него делают какой-то сироп.
2: Сироп? Клён?
3: Клён! Молодец. Так, ой. Это он же у нас газ, да? Он газ, да, в воздухе он есть.
2: Углекислый?
3: Есть кислород.
2: Углерод?
3: Он, по-моему, H2. Химическая формула, H2.
2: Ну, углекислый, это кто?
3: Окей. Так, что пьешь? Обычно.
2: Воду.
3: Молодец, а это созвучно, то есть чуть под
2: водород. Длиннее.
3: Молодец, водород! Я хотел сказать, вода в рот.
2: Уровень моей химии, да.
3: Тачка в Формуле 1, как называется?
2: Болит.
3: Болит, конечно, и нигде не болит. Так, это специально такое местечко для шашлычка в парках.
2: Мангал?
3: Это
2: беседка?
3: Беседка, вот, с языка сняла. Так, есть тачка, а есть подлиннее.
2: Лимузин?
3: Еще побольше.
2: Еще больше?
3: Обычно его используют в транспорте.
2: Что, тачку в транспорте?
3: Не, ну это не совсем тачка, она большая вообще, там куча.

0: людей до 100 человек помещается.
1: Маршрутка.
0: Еще чуть больше. А как называется сама тачка?
1: Автобус.
0: Автобус! Почему я это назвал тачка-то?
1: Никто такой комплимент автобусу еще не делал.
0: Просто я же не хотел однокоренное слово, не хотел использовать.
1: Слушай, ну хорошо, хорошо.
0: Прошлись по всем словам, да, сегодня?
1: Ага, с водородом, конечно. Фау-фау-фау. Но, это ты любил химию в детстве, а я, как видишь, прогуливал.
0: Знаешь, какое слово я пропустил? Терпимость. Как это объяснить? Вот я и не хотел уже именно чудить.
1: Наверное, что... от сначала пойти от душнилы, а потом...
0: Слово душнило. Ты сейчас смеяться будешь. Мне вот на свадьбе вот подарили, вот узнали, что я обожаю травы, вот это все, да?
1: Ага.
0: Вот. И подарили кучу этих трав вообще. И я смотрю...
1: Для чая.
0: Да, для чая, да. Подписали. А я смотрю, ой, душнило подарили. Оказывается, это душица. Я думал, душнило написали, блин.
1: Специально для тебя сорт вывели. Душнило.
0: Душнило.
1: Хорошо, мы остановились на каком слове и кто его прислал? Кому мы отправляем подарок?
0: На душнило остановились?
1: Ну, нет. Нет.
0: По игре автобус.
1: Автобус.
0: А знаешь, как его зовут? Автобус, хозяин автобуса, это у нас Макс Ливанов.
1: Водитель автобуса. Ждите подарок от Радио Диафам. Поздравляем.
0: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И правда, не так уж много поводов любить понедельники, но вот один из них. Итоги пятничного голосования в рубрике «Микстура Саймона». Сай презентовал нам три классные новинки, лучшие за неделю. Мы с вами выбирали самый крутой. И вот сейчас вынесем вердикт.
3: Музыкальная шаурма или завертон недели уже почти завернулась. Осталось узнать, какой трек оказался самым сочным по версии голосование в моем мессенджере DJ MC Simon. А пока повторяем наш вкусный тройничок. Let's go!
2: Слюнки потекли.
3: DJ

0: Трек номер два. Трек номер три. Вот они, троица. Ну что же, ты же всех выбирала, как
1: да,
0: это время,
1: да? Я сказала, что я отказываюсь делать выбор. Все три работы хороши. Но все-таки второй трек под номером два я уже слушала в эти выходные практически на репите. Безумно понравилась эта работа, поэтому все-таки трек номер два.
0: Ага. Ну что же, боролись и второй, первый и третий.
1: А, второй вообще миновал.
0: Второй как бы он так немножко вдогонку.
1: Окей.
0: Вот.
1: Окей.
0: Потому что первый и второй, они более такие...
1: Танцевальные.
0: Мейнстриминговые, да? И в итоге вверх взял трек номер три.
1: А кто его презентует?
0: Так, это у нас WLCH. Скорее всего, наверное, Wilch произносится. Don't Talk называется трек. Слушаем. Зиба-зиба вам за выбор. Так, и чего?

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных

0: Еще стоит в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки тебе через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: 10 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы.
2: Привет! А на свайли джамбо, ди народ! Включай нас, пока кофе не включился. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня кофе-гурманище Катя Бодрова.
3: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас говоризмы. Учим русские словечки разных городов. Теперь знаю, что шухлядка — это не ругательство, а всего лишь выдвижной шкаф.
3: Да, выдвижной ящик, все верно.
2: Когда я узнал значение этого слова, я так разочаровался.
3: Хотя так подходит это речевому аппарату бабушек.
2: Конечно.
3: Шухлядка идет.
2: Вот пошла шухлядка!
3: Но нет, ребята, нет. Сегодня отправляемся в Томскую область и пытаемся выяснить, что такое куржак.
2: Куржак.
3: Куржак.
2: Вау, звучит как крутой мужик.
3: Да, кстати. Или, знаешь, когда здороваются, давай краба. Это на куржак.
2: А, дай куржака. Или держи куржак, да?
3: Да, да.
2: Но куржак, это одушевленное, да?
3: Mm-mm.

0: Нет.
1: А, неодушевленный куржак. Значит, куржак можно съесть?
0: Нет.
1: Пить можно, да?
0: Тоже нельзя.
1: Ага, но помять, держать в руке можно?
0: Тоже нет.
1: А что за предмет, который нельзя в руке держать?
0: Ну, вообще это
1: а-ля
0: природное явление.
1: А, куржак растает, и значит, либо около льда. А, кусок льда, что ли?
0: Что-то в этом роде. Иний, изморозь или ледяная корка, которая образуется на ветках и проводах зимой исключительно.
1: О, куржак, оказывается, не совсем крутяк.
0: Прогноз погоды, я думаю, в Томской области выглядит примерно так. Сегодня на улицах города куржак. И думаю, что хочешь, москвич.
1: И движение может произойти в стиле дрифта, да?
0: Да.
1: То есть неожиданно.
0: И, кстати, думаю, мы стали забывать прогноз погоды Юрия Дормидонтова, помнишь? Дует и дует, какая разница?
1: Из Санкт-Петербурга, который,
0: да? Если бы он жил в Томске, говорил, да, ребят, сегодня куржак какой-то на улице.
1: А я вчера был на свадьбе, и куржак был, и был каравай. А они не родственники.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Вот и понедельник, а значит пора вспомнить, что такое рабочие дела. По видеовстрече, дедлайны, отчеты, пароли от почты, созвоны чат-боты. Но самое главное, не забудь, что разбудильники не дадут уснуть. Радио DFM погромче включай и двигай, двигай, двигай телом.
0: Погода.
3: Сегодня в столице, кстати, тепло, плюс 14 уже в эти минуты облачно. Максимум на сегодня 20 градусов тепла.
0: Реклама.
4: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Смотрите сами на dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, намасте, здрасте, ди человеки. Если твой уровень утренней бодрости встать, дойти до чайника, включить его и просто стоять и смотреть, как он закипает, срочно слови бодрячка от Powerbank Show.
1: Разбудильники. Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: У-у-у-у.
1: Ну, ты ничего не замечаешь?
0: О, когда,
1: смотри внимательно.
0: Когда в лицо горят. Я уже понимаю, что моя прическа изменилась. Или что-нибудь.
1: Да, и я подстригла кончики. Ёшкина
0: мама.
1: Кстати, не очень удачно. Ну да ладно, видишь, не заметил.
0: Ну, у тебя отличные кончики.
1: Вот это комплимент. Спасибо, Саймон, такого мне еще не говорили.
0: Я не соображаю точно.
1: О корниках тебе.
0: О корнях. Ну, зрить в корень умею, ну а понять, какие корни классные, я даже не знаю.
1: На самом деле, мы, девушки, часто выкатываем претензии мужчинам из-за их невнимательности к нашим изменениям. Но если подумать, вы тоже можете докопаться до нас, до женщин. Например, ты даже не заметила, что я поменял резину. Ты даже не заметила, что я вкрутил лампочку. Ты даже не заметила, что я в двух одинаковых носках. В конце концов.
0: Смотря какая резина.
1: Я имею в виду автомобильные шины.
0: Ну, стоит уточнять, а то я не понял тоже.
1: Ну, в общем, в целом, спасибо, что вы до нас не докапываетесь в этом плане.
0: Да, в этом плане,
1: конечно. Что оставили это за нами.
0: И в этом плане, да, мы поспокойнее. Ты даже не заметила, что я почистил диджейку.
1: Да ты что, пипедастром?
0: Пипедастром, понимаешь, с утра пораньше.
1: Ну что за умничка. Ребята, а мы будем очень внимательны к вашим заявкам на пробушку. Оставить их можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Что ждем? Как зовут, где живешь и кого хочешь этим утром разбудить?
0: После таких кончиков понедельник не так уж и грустный. Ну что, может, смехотерапию сделаем для наших слушателей?
1: Давай, поржем над моими кончиками.
0: И над понедельником заодно. Не, кончик у тебя вообще шикардоснее. Так что не переживай. Ферди пердознее в кончике.
1: Надеюсь, я никогда не скажу тебе ответное.
0: Ну что ж, смехотерапия по понедельникам. Посмеемся, и нам легче станет. Какие кончики. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я диджей Саймон, черный перец, диджей от другой мамы.
1: Как мы заказали пробушку. Будем выяснять. Группу ВКонтакте под последним постом видим заявки. И в мессенджерах тоже.
2: О, Алисия... Алисия пишет: «Разбудите мою дочурку Василису. Пора вставать на тренировку».
1: Вася, подъем.
2: А, девушка, это же тоже Вася, да?
1: Ну, Василиса. Да, да, мы можем ласково и сокращенно говорить Вася.
2: Серьезно?
1: Два, это классно, да?
2: Ух ты, я просвещен. А то я слышал, чтобы Василису назвали Васю, я бы ничего не понял. Окей, Вася, давай, включи тусовку.

0: Тастана пишет дальше. Разбудить моего любимого мужа Рустема. Он в Москве в командировке. Он там уже больше 2 недель. А я тут с 4 детьми с ума схожу.
1: Вау.
0: 4 ребенка у человека.
1: Вау.
0: А муж в командировке.
1: Ну, надеюсь, он приедет домой, будет целый вагон лаве. Вот.
0: И все это будет оправдано.
1: Да, да.
0: Давай разбудим и маму, и мужа.
1: Пусть у него будет такое извинение. Ну, прости, дорогая, я притащил целый вагон. Вот.

0: дальше работаем. Татьяна пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катюша и Саймон. Очень активные выходные были. Сегодня не могу проснуться, я тебя понимаю. Я на свадьбе гулял. Разбудите меня, пожалуйста. Это Татьяна.
1: Доброе, бодрое. Разбудите моего мужа Олежку. Пусть уже идет на прием и выписывается с больничного. На работе по нему соскучились, пишет Алена.
0: Ух ты, может, ему еще недельку полежат?
1: Ну, видишь, жена против. Хочет уже выпинуть на работу.
0: Ладно, выздоравливай и выходи чистый и невредимый.

0: подключилась.
1: Подключайтесь еще вы к игре, которая впереди. Телефон прямого эфира плюс 7-495-956-101-2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
0: Он тебя ждет, хочет попасть в твои теплые ручки. Вот такие подарки у нас на Радио ДФМ.
1: Напомню, номер плюс 7-495-956-101-2.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Бам-бам-билам-бам-бам. Сиуата-бам-бам. Салютище, обалденище, динародище. Это смехотерапевтическая часть шоу «Разбудильники». Со мной смехотерапевт массового поражения Катя Бодрова.
4: Мой коллега в белом халате, диджей Саймон.
3: Ученые говорят, взрослые смеются мало. Мы сейчас исправим это безобразие в смехотерапии.
4: Играть с нами будет Анастасия из Москвы. Настюш, привет.
3: Hello, Настя!
5: Доброе утро!
3: Е-ху!
4: Ну, как прошли твои выходные? Я много гуляла. Саймон тоже много гулял, но на свадьбе. Ты что делала? Чем занималась?
5: Много гуляла с детьми.
3: С детьми? Вау, круто!
4: Короче, мы все с вами гуляли.
3: Ну, если с детьми, значит, у тебя не один ребенок, да, их несколько, да?
4: Какой ты наблюдательный. А, многодетная мама?
3: Ух ты!
4: И сколько?
3: Сколько детей?
5: Трое.
3: Ух ты, браво!
4: Умничка, мы тебя аплодируем.
3: Ну, их имена обязательно надо назвать теперь.
4: Прям сейчас?
3: Да.
5: Давай. Андрей.
3: Привет, Андрей.
5: И
3: Федор. Федор, о, молодцы.
4: Привет, ребята. Ну что, давайте поддерживайте маму. Но сначала от мамы нужна информация. А какие проблемы с тремя детьми у тебя существуют, Настюш?
5: У нас очень много кружков, очень много каких-то дополнительных занятий, и мне постоянно приходится всех сюда разводить, очень рано вставать, много готовить, всяких перекусов, всяких мясок.
4: И везде все нужно успеть.
5: И везде все надо успеть. Еще поработать успеть.
3: Знаешь, если бы я только вчера из Африки приехал, и когда мать говорит, у нас много кружков, я бы думал, много кружков молока, да? А так теперь понимаю, да, дело непростое.
4: Ну что, предлагаю посмеяться над этой ситуацией, насколько возможно, конечно, Настюш. А после кодового слова «ржи» от Саймона ты смеешься, все время, пока играет музыка. А потом остановишься, и мы сверим состояние. Стало ли тебе чуть попроще и получше? Угу.
3: Ну что ж,
5: хорошо.
3: Анастасия Московская, внимание, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Возможен неконтролируемый хрюк. Ну что ж, Настя, давай, ржи! Слышу, как дети тоже смеются.
4: Истерика многодетной матери.
3: Да, да. Браво, браво, браво.
4: Отлично, Настя. Ура! Ты задачу точно справилась. Нам, что важно, у тебя состояние получше стало?
5: Ой, супер состояние, особенно с утра.
4: И даже если не успеешь на какой-то кружок, да и как бы.
3: Ну да, мы даже слышали, как смех твоих детей пробивали через колонки.
4: Поздравляем тебя и вручаем подарок от Радио ДФМ, конечно.
3: Браво!
5: Спасибо!
3: Ну что ж, время приветов. Кому передашь, тебе решат, а так у тебя есть 8 секунд.
5: Мы передаем привет нашему папочке, он сейчас в командировке, мы его очень любим, ждем домой скорее. Передаем привет бабушке и нашим всем любимым, близким, и всем, и вам в том числе.
4: Москва включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бр-базинга. Хай-хай, каравай, дим личный путь. Здесь бейсбольным битом прогоняем хандру. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». А вот и наша хандрагонщица Катя Бодрова и мемолог.
3: Тот самый Саймон.
2: В эфире «Мемоскоп», прогноз, который отменяет понедельник.
3: А сегодня звезды расскажут, какая это неожиданная, приятная новость.
2: О, это мы любим. И после которого скажем «Ву-ху!», да? Овны!
3: Вы выиграли в лотерею. Звезды намекают, сегодня вам в чем-то крупно повезет.
2: Оу, телцам что?
3: Вам пришла премия. Есть шанс получить награду за проделанную работу.
2: Чи-чи-чинь-чинь! Близнецы!
3: Ваш рилс залетел на 1 000 000 просмотров. Почаще смотрите наверх. На вас планирует свалиться слава.
2: Не то, что сказали в одном фильме, да? Не смотри наверх. Раки!
3: Вам согласовали отпуск. Проводить бархатный сезон в офисе вам противопоказано.
2: Оу, львы!
3: Этот кофе в подарок. День будет наполнен приятными мелочами.
2: На пуэр в подарок-то будет? Кто? Девы?
3: Отмена встречи, которую вы не хотите. Хотели посещать. Проведите освободившееся время в свое удовольствие.
2: Виси!
3: Ваша доставка в пункте выдачи раньше срока. Сегодня случится то, что вы долго ждали.
2: О, ждали долго. Долго ждали. Okay. Скорпионы!
3: Вам одобрили визу. Сегодня лучший день для планирования путешествия.
2: Стрелцы!
3: Сообщение «Я скучаю» от того человека, от которого вы правда хотели это услышать.
2: Причем они это думал долго и сам не решился писать, да?
3: Mm-hmm.
2: И вдруг «Я тебя поскучаю, та-да-да-да, та-да-да-да-да-да». Козероги!
3: Дедлайн перенесли. Сегодня вы сможете выдохнуть и продолжить работу в спокойном режиме.
2: Водолей!
3: Вышел новый сезон любимого сериала. Ничего не планируете на вечер, только диван и попкорн.
2: Кстати, тот сериал, который многие из нас хотят увидеть, он уже стартанул. Как-нибудь скажу чуть позже. У нас киносай, наверное, завтра, да?
3: Интрига,
2: да?
3: Интрига.
2: Да, на завтра жди. Так, рыбы.
3: Сегодня вам вернули деньги за покупку, которую вы уже мысленно, о которой забыли. Деньги вернулись, вера в человечество тоже.
2: Когда мне обычно возвращают деньги, это значит по весу какие-то овощи или фрукты, то ли перебор, или и падает, пум, деньги. Я смотрю, блин, бананчик закончился. Oh, man. Так, змеиности есть сегодня?
3: Не сегодня.
2: Не сегодня. Окей. Сегодня же понедельник. Как-нибудь завтра, ребята. Это был Мемоскоп, шоу «Разбудильники». Зиба-зиба всем за внимание.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
20: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
21: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
22: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Yeah! Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула Сай». Здесь Сай погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы» и, в общем, простым языком рассказывает нам про спорт, где «болит» — это не глагол, а существительное.
2: Сердце болит.
1: Мучается, мается.
2: Ну что же, пока мы ждем Гран-при Баку в эти выходные, я подготовил три гоночных пищи для ума нашего дорогого Дина Рода. Да. В меню один термин, один сленг и один очень необычный штраф.
1: Записываем.
2: Окей. Начинаем с термина, да? Так, козление.
1: Козление?
2: Да. Что приходит на ум? Как ты думаешь, что это такое?
1: Это когда бывшие собираются в круг.
2: И кости промывают, да?
1: А, от слова кость?
2: Козление.
1: Ну вот, от слова коза, козел.
2: А.
1: Да?
2: Не совсем.
1: Ладно, рассказывай.
2: Козление в Формуле-1 – это движение по трассе, как морская свинья.
1: Причем здесь козление?
2: Шучу. Как, то есть аэродинамический эффект, когда болид на высокой скорости начинает ритмично прыгать вверх-вниз, как морская... Ну,
1: как... Свинка?
2: Не, свинья, морская свинья. Морская свинка – это другая. Морская свинья – это похоже на дельфин.
1: Я окончательно запутал. Учи биографию, Саймон. Вот мой тебе совет.
2: Это поппес.
1: В общем, когда тачка вот так вот подпрыгивает.
2: Да, как-то воздух попадает и выходит, и тачка вот так подпрыгивает, как дельфин именно в воде.
1: Все смешалось. Морская свинка, свинья, дельфин и козел.
2: Я морской свинке вообще не говорю, потому что у меня дома есть морская свинка, а морская свинья – это здоровенная рыба.
1: Переходим к следующему термину. Вот.
2: Далее сленг. Запомнила, да? Сленг – кабанчик. Формула 1.
1: Это в мире животных или Формула 1? Кабанчик.
2: Мир животных F1.
1: Метнуть кабанчиком – это значит сделать что-то быстро.
2: А, не совсем. Mm-hmm. Кабанчик Формулы-1 это так шутливо называют упрямых и агрессивных гонщиков на трассе. Вот кабанчик всех таранит. Вот кабанчик. Теперь поняла, да?
1: Да.
2: И ты поняла, это что морская свинка и морская свинья это два разных животных, да?
1: Не разубедишь. Дальше.
2: И напоследок один из самых необычных штрафов выписали в Формуле-2 на прошлой неделе в Мадриде. Mm-hmm. То есть, кто не в курсе Формула-2, это младшая гоночная серия и главный трамплин для попадания в Формуле-1. Mm-hmm. Итак, так вот, оштрафовали девушку, которая пришла поддержать своего брата-гонщика за короткое платье.
1: Что, это противозаконно, что ли?
2: Ну да. А как ты
1: думала? Там есть дресс-код, я не знала. То есть, я же
2: думаешь,
1: зритель.
2: Можно просто прийти в короткой юбке и именно попадать в питлейн, там, где над болидом работают?
1: А, там именно в той зоне она находилась?
2: Да, да, да. Пришла в очень коротком платье. И дело в том, что в зоне работы с болидами во всех гоночных сериях, проходящих под эгидой, да, Международной автомобильной федерации, допускается надевать только длинные брюки, вне зависимости от пола.
1: Интересно, какой штраф был? Не уточняется?
2: Ну, штраф
1: размер
2: там был, да. Поэтому чулки, панталоны и короткие платья нельзя, как бы, ну, из-за соображения безопасности.
1: Девочки запомнили. Да. Как и термин «козление».

0: DFM погромче делай и двигай, двигай, двигай телом. Погода.
1: Бабье лето в Москве продолжается. Плюс 15 в эти минуты уже. Облачно и разогреет до плюс 20.
0: Реклама.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
2: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится.

0: хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ, 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что Радио DFM.

Будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, оу, алла параболла, D-People. Эх, понедельник, он как плохой густ. Приходит без приглашения, остается надолго, и еще и с

0: спрашивает, почему ты такой недовольный? Но с нами он пролетит быстро, как фанер над Парижем, потому что это шоу «Разбудилники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбалао Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Нужна пояснительная бригада Сай. После выпуска «Формула Сай», где ты рассказываешь нам фишки «Формулы-1», давай все-таки разберемся с термином «козление».
0: Козление.
1: Мое предположение, что это сборище бывших, отпадает, да? Правильно я понял?
0: Ну, немножко да. Но то, что ты имела в виду, что это место, где всем кости промывали, да?
1: Нет, от слова «козел».
0: От слова «козла».
1: Да.
0: «Козел».
1: Да.
0: Козление от козла. То есть прыгает как козел.
1: Прыгает как козел. У нас в России так и говорят. Прыгает как козел.
0: То есть это козление. А видишь, это термин на английском языке это называется «попперсин». А это «поппес». Это морская свинья.
1: Не свинка, а свинья.
0: Да, это два разных животных. То есть один грызун – это маленький свинка. У меня зовут Оливер. Он живет у меня дома. А морская свинья – это родственник дельфина. Они чем-то
1: чем,
0: похожи.
1: Чем-то похожи с огромным
0: да.
1: лбом.
0: Да.
1: Рыбёха.
0: Вот, и также прыгает по воде, как козление с болидами.
1: Да, если за рубежом говорят «попперс».
0: Да, «попперсин», «попперсин».
1: Да. Ага. А то у нас козление.
0: Козление.
1: Смысл в том, что тачка прыгает.
0: Прыгает, да. То есть воздух не даст поступать как бы внизу, и вот каким-то образом что-то там происходит.
1: Еще готовы кое-что объяснить, как заказать себе пробушку. Оставить имя, город и просьбу, кому нужна пробушка сегодня в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Пока ты там проверяешь, морская свинья или морская свинка.
1: В чем разница?
0: В чем разница? Вот мы встречаем понедельник с пением. У нас смехотерапия. Этот день проходит намного легче, если будешь ржать над ним.
1: Если оборжать его, да, действительно пробуем?
0: Да, пробуем. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
1: Без музла? Ладно.
0: Понедельник, на тебе! Через песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: И мы готовы устроить пробушку всем тем, кому это нужно. Группа ВКонтакте под последним постом ждали заявки здесь, в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
2: И поступил уже заказ такой. Смотри, Галина пишет у нас в мессенджере. Привет, я учительница русского языка и литературы в городе Обнинск.
1: Так, уже напряглась.
2: Да.
1: Нам сейчас прилетит.
2: Особенно я. Так, желаю всем коллегам продуктивной недели.
1: Все, можно выдыхать.
2: Да, это, она нам не...
1: Я до сих пор боюсь учителя русского и литературы.
2: Это не приговор, Катя, это не приговор, да. То есть к нам у нее нет претензий.
1: Хотя у меня была классная учительница. Людмила Юрьевна.
2: И у меня тоже. Правда, да? Я забыл, как ее зовут. Вот.
1: Эх ты,
2: стыдно.
1: Неблагодарный.
2: Стыдно. Татьяна Викторовна, кажется.
1: Ну, пусть так.
2: Да, Татьяна Викторовна.
1: О,
2: да.
1: Видишь,
2: да.
1: Вспомнил.
2: Вообще, респектуха вообще. Я так и не заговорил в идеале, конечно. Ладно, поехали, слушаем. Включи тусовку, учительница русского языка.

0: под рэп, извините.
1: Доброе утро из Москвы. Разбудите, пожалуйста, Антона и Гришу. Едем в школу. Впереди длинный день. Спят на ходу, жалуется Александр.
2: Вау, на ходу. Так, сказано по-русски. Теперь другой трек, который надо было, наверное, учительнице ставить. Но видишь, я принял другое решение.

0: сказать, учительница русского языка спросит, что такое джага-джага, да?
1: Муа-муа, тоже вопрос.
0: Муа-муа — это универсальный язык, всем понятно, а вот джага-джага — это что? Типа, ну что ж, дальше фигачим, да? Так, Николай дает о себе знать у нас в мессенджере. Поздравьте с днем рождения мою супругу Татьяну Николаевну из города Кисловодск. Ну что ж, с днем рождения тебя, с днем рождения Татьяна, с днем рождения Татьяна Николаевна. Happy birthday!
1: С днем рождения, поздравляем!
0: Ну что ж,
1: еще есть, да, привет, Катя и Саймон, разбудите мою маму, ее зовут Санта. Вот такой коротенькая просьба от Вовчика.
0: Ты сказала Санта?
1: Санта.
0: Вау, красиво.
1: Тут для хочется, женского имени, да.
0: Хочется продолжить, как один сериал. Санта-Барбара.
1: Например.
0: Ну что же, включите словку Санта. И не Клаус, и не Барбара, а просто Санта наша.

0: сказать, что будет происходить в эфире Радио ТФМ. Игра. И для этого нужно запомнить телефон прямого эфира. +7 495 956 101.2. Звони, поиграем и заберешь подарок от Радио ТФМ.
1: Бодро пожаловать к нам. А если не расслышал, ну, на бис.
0: +7 495 956 101.2.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа, это шоу «Разбудилники». Включи.

0: Радио Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: What's up? Акуна матата, ди ребята. Всем жизни с пониженным кортизолом. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь Латте Кэт, Катя Бодрова.
3: Where man, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то гордо отказывается от корзины в магазине, а потом несет продукты в зубах и подмышках.
3: Это я всякий раз.
2: Но я своих узнаю. А мы что делаем сейчас? Играем в 5 сек.
3: Играем с кем? С Александром из Брянска. Саша, привет.
2: Hello, Саша.
4: Привет.
3: Сразу тебе вопрос касаемо игры. Что ты делаешь быстрее всего в этой жизни? Буквально за 5 сек.
4: Ой, что делаю? Даже сложно сказать, что делаю.
2: Именно быстро.
3: Ну, не знаю.
4: Думаю, на слова справа кричать быстрее всего.
3: На что кричать?
2: На словах?
4: Ну, в игру играть. Если его смогу.
3: А мне что-то подсказывает, что нет, Саш. Но мы попробуем.
4: Попробуем.
3: Это игра 5 сек. Мы тебе разные категории называем, а ты к этим категориям буквально по 3 слова. Очень быстро. Нужно успеть за 5 секунд. Всего категории 5. С тремя справляешься, забираешь подарок от Радио ДФМ. Ну что, попробуем?
2: Удачи. Поехали. Итак, Саша, назови 3 вещи, которые бесят утром.
4: Сон. Ой-ой-ой-ой.
2: Ты бы сказал,
3: а я говорила,
2: сон.
3: Будут проблемки, ребята.
2: Сон, 3 раза сказал бы сон. И мы приняли бы.
3: Подсказка. Ну ладно, пока мимо. Разогреваемся. Назови 3 гонщика из Формулы 1.
4: Ух ты. Ой, Шумахер. И завис.
2: Шумахер 3 раза. Конечно.
3: О, видишь,
2: Саша,
3: лайфхак.
2: Ты меня лучше слушай, я тебе помогаю. Шумахер 3 раза и правильно.
3: Это засчитали, получается?
2: Да, потому что там Шумахер, он есть его младший брат, и еще есть сын. Сын, который уже стал гонщиком.
3: Да ты что?
2: Да, поэтому ответ правильный. Ну что ж,
3: идем дальше.
2: Да, уже едем. Так, назови 3 вещи, которые можно делать в машине.
4: Ехать, есть, пить.
3: Вот, отлично, разогнался под конец.
2: Да.
3: Так, и что, еще буквально одно задание. Да. Назови 3 имени своих учителей.
2: Ух ты.
4: Наталья Юрьевна, Валентина Михайловна, Оксана Николаевна.
3: Успевает.
2: Молодец.
3: На свистке.
2: Только
3: даже если выдумал.
2: Имена можно просто бы назвать без отчества, да?
3: Нет, это же учителя, как это так не принято?
2: Нет, вопрос-то было имя. Не имя с отчеством.
3: Ну, имя учителя, это подразумевает сразу имя отчества.
2: Вот как я страдал вообще в институте. Все очень длинно в России. Наталья Викторьевна.
3: Ты сейчас уже справляешься.
2: Я всегда подходил. Вот, уважаемая Наталья, вот так я подходил, потому что к отчеству мне долго было.
3: Я думаю, тебе это простительно. А нам с Сашей нет. Саш, ты справился с задачей, мы тебя поздравляем и отдаем подарок от Радио ДФМ.
4: Ура!
3: Правильная реакция.
2: Да уж. Ну что ж, привет передай. У тебя есть секунд ровно 7,5.
4: Передаю привет своим друзьям. Денису, Артуру, Сереге, своей любимой. Вот с этого надо было начинать, Оксане. Огромный привет. Ну и всем, кто слышал нас.
3: Брянск. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений: невестку, снаху, тёщу и зятя.
3: Вот это поворот!
0: Реклама.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
6: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главный герой этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.

0: Квартира с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек», где все максимально просто. Мы ищем оригинал ремейка. Какой трек откапываем сегодня, Сай?
2: О, сегодня заводим наш драндулет времени и едем туда, где наши родители были тусовщиками. А в их планах еще не было нас, карапузиков, да? Или карапузов. И, как обычно, нас ждут два ремейка, а потом музыкальный дедушка, с которого все началось. Ну что ж, первый ремейк в нашем путешествии – трек 2017 года «The Distance» and Marco Polo «Resurrection». Слушаем. Знакомая мелодия, да?
1: Космическая.

0: Ну, как тебе ремейк?
1: Да, отличный, неплохой.
0: Или ремикс, или ремейк. А, ну что же, дальше мы идем по музыкальной родословной, да? Следующий ремейк — это трек 1999 года PPK, или PPK, Resurrection, он же Воскрешение. PPK — это российский электронный коллектив из Ростов-на-Дону.
1: Ну, очень популярный в России, да-да-да.
0: Ростов, о, рандам-дам. О, это все знаю, да?
1: Это легендарочка.

0: теперь.
1: Ну, Кать, угадай, в каком году вышел оригинал, из которого взяли этот сэмпл. Подсказка: Москва тогда вовсю готовилась к летней Олимпиаде.
2: Ой, ну это прям элементарная подсказочка.
1: Да?
2: Олимпиада 80.
1: Так.
2: 1980.
1: Но она еще готовилась.
2: 79-й?
1: Конечно! Если Москва еще готовилась. О! Тогда оригинал называется «Поход». Это композиция советского и российского композитора Эдуарда Артемьева, написанная для фильма «Сибириада».
2: Вау!
1: Ты не смотрела «Сибириаду»? О, ну вот есть кинчик на вечер. Да?
2: Ты смотрел? Рекомендуешь?
1: Я кусками пока. Но сегодня вот как раз кинчик на вечер, «Сибириада». А так слушаем. Прикинь, это оригинал.
2: Как круто звучит.
1: Звучит, как будто вчера вышел.
2: Ну, я так не сказала, но...
1: Но саунд. Электронный, прикинь, саунд. В 79-м году.
2: В 79-м, в советском кино.

0: версия диджея Саймона, да, мне тоже нравится, знаешь.
1: Такой ровный ремикс на ровном месте. Ну что же, как тебе оригиналчик?
0: Даже захотелось переслушать этот саундтрек и, собственно, посмотреть действительно этот фильм «Сибириада».
1: А запомнила, да, композитор, как зовут?
0: Нет. И ты забыл. Отлично.
1: Эдуард Артемьев.
0: Эдуард Артемьев.
1: Да.
0: Теперь запомнили. Но и ППК, умнички.
1: Да.
0: Проект

0: отличный, потому что откопал такое и сделал потрясающий ремикс.
1: Ну, у нас тоже свой ремикс уже был в эфире сегодня. Пум-пум-пум. Ну что, спасибо всем за внимание. Так что запомните «Сибириада». Кто уже смотрел, молодец. А кто, как и мы, посмотрит сегодня вечерком, тоже молодцы.
0: Спасибо, Сай.

0: праздники на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
20: Капсикам.
19: Маме скрутила шею весной.
20: Капсикам.
19: Плечо поднывает у сына порой.
20: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
19: Капсикам. И боль на удалении.
20: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и самая ржачная часть — пранки Саймона.
2: Ух ты!
1: В этой рубрике Сай звонит в разные конторы и обращается за странными услугами. Вопрос такой: куда звонил на этот раз?
2: Кать, я не могу поверить, что в кинотеатрах до сих пор нет одной важнейшей услуги. Поэтому я решил позвонить туда, или, ну, точнее, туда звякнул. Что из этого вышло, вот сейчас узнаем.
3: Кино, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это кинотеатр, да?
3: Да.
2: Я хочу поменять билет.
3: Угу.
2: Мне сказали, что первая половина фильма фиговая, поэтому я хочу сдать полный билет и купить полбилета.
3: То есть?
2: Я хочу смотреть только половину фильма.
3: Ну, у нас билет продается только на сеанс целиком.
2: Нет полбилета?
3: Полбилета нет.
2: А как? А где логика?
3: Есть сеанс, есть билет.
2: Я обещаю, что я честно первую половину фильма просто закрою глаза, не буду смотреть.
3: Слушайте, есть правила, я вам их излагаю. Мы не продаем билеты на половину сеанса.
2: А почему? Ну, можно было нормально деньги заработать. Не все же хотят смотреть полный фильм. Я могу зайти в середине фильма, не с самого начала.
3: Мы не практикуем такое.
2: Ну, я просто студент, у меня не так много денег и вынужден экономить.
3: Вы можете взять студенческий билет, понедельник, вторник, среда. У нас есть студенческие скидки, по 150 будут билеты, но в будние дни.
2: Но я не могу платить 75 и смотреть половину фильма.
3: Вы не можете.
2: Если вы не хотите пускать меня на фильм, можно рассказать мне первой половины?
3: Мы не делаем этого.
2: Как вас зовут?
3: Юля.
2: Юля, очень приятно.
3: Очень приятно.
2: Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Спасибо большое за терпение.
3: Все в порядке.

0: Прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Вот и понедельник, а значит пора вспомнить, что такое рабочие дела. По видеовстрече, дедлайне от

0: Двигай телом. Погода.
1: В Москве облачно, плюс 16 в эти минуты. Еще разогреет до плюс 20, обещают синоптики. В общем, бабье лето продолжается.
0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
5: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Так, 3 владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
8: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы разобрались, что козление – это не сбор бывших. Все правильно?
2: Да.
1: Нашли 10 отличий морской свинки от морской свиньи и пытались купить полбилета в кино. Спойлер – безуспешно. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит Саймон, когда я подстриглась, у тебя классные кончики.
2: Они у тебя фердепердозные.
1: Потрясающий комплимент.
2: Вообще. А так, я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец.

0: Балаомер и Куланджа, ди народ, желаю, чтобы плохое настроение исчезало так же быстро, как караваи на свадьбе. А калории пусть уходят в кураж или в пин, но не в бока. Не в бока абсолютно. Во всех соцсетях я DJ MC Саймон, чмоки и пауки, поцеловал, обнял до хруста.
1: Все на этом, но тусовка продолжается.

Ну, смотрите, если Питер и Лиз решили все-таки слову «гудбай» уделить особое внимание, то мне, Тимуру Белову, хочется, наоборот, начать с приветствия и всем без исключения, всем-всем-всем абсолютно пожелать легкого понедельника, чтобы все у нас получалось сегодня, но даже если не с первого раза, то хотя бы со второго или третьего. Ну, согласитесь, мы всегда себе, по крайней мере, должны давать шанс, особенно в начале трудовой недели. Но

0: Манову и Кати. Ждем их уже завтра, как обычно, в 7.00 по Москве. Ну а в самом ближайшие добавим в этот понедельник Satisfaction, как вам такое предложение от Бенни Бенасси. Алок и Калит тоже впереди. Dive into me, не пропустите.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Дочка Банк.
7: АО Дочка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Дочка. Подробности на точка.ком. 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков.

0: и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом, ай, стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио DFM.
1: Продолжение темы Ocean Drive, Адик Димонда. Мне тут захотелось помочь вам разобраться с планами на 2027 год. Но чтобы, знаете, хотя бы задуматься над тем, когда стоит идти отдыхать, чтобы продлить то самоудовольствие. Ох, а это мы с вами любим. Давайте не будем это вскрывать, да. Ну, во-первых, приятная новость. В следующем году нас ждут 7 коротких рабочих недель. Это будет в феврале, марте, июне, ноябре и декабре. В феврале и ноябре будут трехдневные вообще рабочие недели с 24 по 26 февраля и с 1 по 3 ноября, соответственно. А на май придутся сразу две укороченные недельки. С 4 по 7 и с 11 по 14. Вот такие вот дела. Так что, если вы планируете отпуск заранее, можете уже сейчас определиться, когда лучше всего его оформить. Поэтому бронируйте даты заранее, чтобы опередить остальных коллег и быть первым. Потом уже, вы знаете, вот не спорить. Нет, я был первым. Чтобы вот такого вот у нас не было в будущем.
0: Погода.
1: Обратим внимание на погоду. Сегодня температура воздуха за окном плюс 20-21. Это максимальные показатели. Вечером до плюс 17. Облачно с прояснениями. Осадков днем не ожидается. Ночью небольшой дождь ожидается. А вот влажность при этом 50%. Ветер южный 5 метров в секунду.
0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.

0: Радио ДФМ.
1: С нами компания Алло, Экзибо и Бруно Мартини на Радио ДФМ. Работа под названием «Химми Нау». История о том, когда хочется, чтобы тебя услышали. Не только, чтобы обратили внимание. А может, тебе захотелось элементарно сделать комплимент абсолютно незнакомому тебе человеку. И, между прочим, комплименты незнакомцам, как оказалось, очень хорошо помогают и тебе. Это очень полезная вещь. В эксперименте, в общем, принимали участие женщины. И когда одна подходила к другой и говорила какие-то приятные слова, как у тебя хороший макияж, как ты себя прекрасно держишь, понимаешь, какая у тебя походка, какое платье. При этом сама женщина, которая делала эти комплименты, другой, да, она раскрепощалась и начала чувствовать себя увереннее. Ну вот, я думаю, что и совместные аутотренинги после такого исследования тоже никто, как говорится, не отменял.
2: Я самый обаятельный и привлекательный.
1: Ну, сами понимаете, это уже классика, да? Поэтому давайте повторять. Несмотря на то, мужчина вы, женщина, просто скажите себе приятные слова и рядом сидящим, находящимся людям тоже. Я думаю, что не будет лишним. Что у нас ожидается впереди? Под что мы будем включать тусовку? Биби Рекса, Пол Ван Дайк и многие другие. Будьте с нами.
0: Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Работа под названием Gone, Gone, Gone. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунс энд Ай на Радио ДФМ только что. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. И вот хотите верьте, хотите нет, но многие сейчас стараются бороться с зависимостью от социальных сетей. И чтобы как можно меньше залипать в телефоне и отвлекаться от этих ненужные мемы, видосы. Россияне, знаете, что придумали? Они стали возвращаться к кнопочным телефонам. Да, да, да, да. За последние 3 месяца спрос на такие мобильные телефоны вырос на 60%, и вот как раз их покупают в качестве второго устройства, чтобы на выходных или в поездках меньше залипать в социальных сетях. Но, слушайте, мы-то знаем, что поиграть даже на кнопочном можно в ту же самую змейку и нормально так потратить время впустую, да? Мы это уже проходили. Поэтому кнопочный телефон, я думаю, это такое прикрытие, чтобы себя успокоить лишний раз. Ага.
0: Погода.
1: Если у вас сейчас кнопочный телефон, тогда я вам давайте расскажу о погоде, какая она сегодня. Плюс 20-21 – это максимальные показатели именно сегодня. Вечером до плюс 17, облачно с прояснениями, осадков не ожидается только ближайшей ночью. Влажность 50%, а ветер при этом южный 5 метров в секунду.
0: Реклама. Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Мгновением ранее здесь, на радиотелефоне «Ламбек» и «Бьор Бенданс», так называется их совместная работа. И, между прочим, еще одну галочку в списке своих достижений сейчас могут поставить в своих заметках все любители кошек, и я в том числе. А все потому, что в России, именно, да, наша страна стала самой кошачьей страной в мире. Практически у 60% россиян дома живет кошка. А это, между прочим, самый высокий показатель среди всех стран, абсолютно, которые принимали участие в этом рейтинге. Но я думаю, что нас опережает только Турция, потому что там кошки действительно на каждом шагу. Но нет! Все-таки мы в этом мяу рейтинге находимся впереди. Это не может не радовать. Да, приятно. Но после таких достижений я предлагаю все-таки добавить еще больше треков, еще больше музыки. Вы не против? Я тоже за. Меня зовут Тимур Белов. И в ближайшие минуты обещаю вам Медуза, Don't Wanna Go Home. И также Александра Стэн Микста, Сакса Бит. Они все впереди. Включи тусовку.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
13: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Welcome back. And right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А ты дергала хобот слона, да?
3: Ну, трогала.
2: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
3: Да.
2: Наждачная, да?
3: Ну.
2: Шуршавый, да?
3: Ну и немножко влажный.
2: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
3: Он просто в водичке стоял. Может быть, это...
2: Ты уверена, что ты слона гладил?
3: А он... Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее – vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоего.

0: их идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
1: конечно,
2: так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио Ди ФМ.
1: Ну, как говорится, one kiss, да? У кого есть свободная минутка, можно этому приятному занятию уделить время, если при этом любимый человек оказался рядышком чисто случайно, понимаете? Но я могу сказать точно, у кого в ближайшие 2 года приблизительно свободного времени будет еще меньше. С 1 сентября 2027 года ученики 10-11 классов, то есть наши старшеклассники любимые, станут учиться, внимание, на 140 часов больше, чем сейчас. Ребята, а также их родители, я не завидую вам такой нагрузки и... Даже не знаю, прилично ли теперь будет старшеклассникам задавать вопрос. У тебя есть свободная минутка? Потому что априори уже вопрос как-то, знаешь, имеет отрицательный ответ. Нет, разумеется. Вот кого она точно есть, так это у Артема Скоробогатого. Его встречайте уже в следующем часе. Ну а я Тимур Белов, вернусь обязательно завтра. Желаю всем легкого понедельника. И помните, это Радио Ди ФМ. Включайте тусовку вместе с нами.
0: Погода.
1: Включаем тусовку и заодно наблюдаем за погодой. Температура воздуха за окном сегодня плюс 20-21, вечером до плюс 17, малооблачно. Осадка в ближайшее время не ожидается, только ночью. Влажность при этом 50%, а ветер южный 5 метров в секунду.
0: Реклама.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
9: РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Что же, пока честной народ в минувшие выходные отдавал свой гражданский долг, а точнее быть голос на выборах в Государственную Думу, то в одном из детских садиков на Чукотке тоже провели довольно серьезное голосование. Там установили избирательные урны, раздали детям листовки и предложили им выбрать, кто же станет главным членом обычного полдника. Среди кандидатов оказались полезные брокколи, сладкое печенье и ароматные вафли. С минимальным отрывом по веду, кстати, одержали именно они. Ну а брокколи осталось в меньшинстве.
1: А вот это провал.
0: Потому что детям в такой аналитике выбор давать нельзя. Ах вы бесстыдники. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого старта рабочей недели в нашей компании.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Дочка Банк.
8: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026.

0: Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка
3: on DFM.
2: Потому что Радио DFM

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что же, прямо сейчас, дорогие друзья, предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1869 году в Австрии выпустили первые в мире почтовые открытки. В 1937 свет увидел фантастический роман Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно», который позже стал прологом к эпопее о кольце всевластия, а в 1973 состоялась премьера другого шедевра, на сей раз российского. На экраны вышел легендарный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», подаривший, надо сказать, массу цитат, которые благополучно ушли в народ. Что там насчет демонов?
1: Были демоны, но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 21 градус и облачно, а завтра уже обещают местами дождливую погоду и уже до плюс 17.

0: не всегда удается читать книги. Живые, а не виртуальные. Потому что читать книгу, скроллить ленту или серфить в интернете – это далеко не одно и то же. Читать книги нужно и необходимо, потому что это как минимум самый доступный фитнес для мозга. А вместе с тем и вся сопутствующая этому польза. Как минимум долой Альцгеймер, а как максимум скорость мышления и хорошая разговорная речь. Как у меня, шутка. И если в Сингапуре посчитали это мотивацией, дорогие друзья, то бога ради. Там, значит, власти страны начали платить жителям за чтение, запустив специальную программу, в которой нужно ежедневно отчитываться, сколько времени ты потратил на книги. За каждые, значит, 15 минут начисляют 20 виртуальных монет. При этом приложение верит на слово. Эх вы! Недоработочка вышла, мягко говоря. Всем бодрого доброго, с вами все тот же Артем Скоробогатый, а это...
1: Реклама. Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
5: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональный предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно.

0: 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: отметить. А отметить сегодня можно. День выбрасывания старых вещей. Слышите? Или же день плясок. И заранее согласовав это с соседями, просто устроить...
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 19 градусов и облачно, а завтра уже обещают местами дождливую погодку и уже до плюс 17.
1: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-756-55.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

Вы меня не хуже меня знаете. Возможностей снять стресс существует великое множество. Но штука в том, что немногие из них могут быть реально эффективными, экологичными.

0: полезными и практичными. В китайской провинции, в общем, Гуандун, видимо, перепробовав все возможное, пошли дальше и открыли весьма необычные салоны по расслаблению и, как итог, снятию стресса. И нет, это не очередные там массажные, хотя приходящие клиенты действительно ложатся на массажный стол. Это студии чесания. Когда сотрудницы с длинными, накладными, заостренными ногтями на протяжении всего сеанса просто чешут вам спинку. Ну или что вы там выберете? Плечи, шею, либо лицо.
1: Обалдеть, а?
0: Разве это метод? У нас вон в «Иронии судьбы» или «С легким паром» так вообще пошли дальше.
2: Подрите мне на спинку, пожалуйста.
0: Это не ко мне, Ипполит Георгич. С вами по-прежнему Артем Скоробогат, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня в нашей компании.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. .банк.
10: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com 18+.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ПТБ, ООО 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. On DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый?
2: А-а-а.
1: Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Все у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Йента – моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 18 градусов и облачно, а завтра уже обещают местами дождливую погодку и до плюс 17.

0: Скажу, не тая, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Китае создали первую в мире подводную солнечную электростанцию. Как вам? В Японии на чемпионате по бодибилдингу одним из победителей стал 90-летний мужчина, а в небе над Америкой появилось лицо Моны Лизы. Нарисовал ее пилот, который заранее спланировал маршрут, налетал в облаках 3 часа и на карте полетов получил узнаваемый силуэт знаменитого полотна Леонардо да Винчи.
1: Браво, браво, брависсимо!
0: Все!

Понедельник, новая неделя, время для чего-то нового. Например, для нового отчества, ребята. Все чаще у нас так решают в стране. И речь про тех, у кого отца зовут Никита. Дело в том, что люди чаще стали отказываться от классических Никитич и Никитична, считают эти варианты устаревшими. И вскоре нас ждут Никитовичи и Никитовны, ну и другие варианты. Так что, если вы Никита, возможно, вам стоит задуматься, чтобы ваш ребенок в будущем не выбивался из общего числа. Ну, а остальные пока не паримся, у нас другая задача – музыку слушать. А этот вопрос, видимо, к нам попозже придет. Привет, меня зовут Женя Кротов, мы продолжаем. И прямо сейчас трек под названием «Let Me Be» – это «The Second Voice».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: что каждый бывал в ситуации, когда что-то случалось, ну, совсем не вовремя, но чтоб настолько. В США девушка развелась с мужем, судя по новостям, а ровно через 3 часа после этого мужчина выиграл 40 миллионов долларов. Расстроился, купил себе вот лотерейный билет после развода, и повезло. Девушка, конечно, требовала половину денег через суд, но... Да, вот что значит не дождалась. И, судя по поведению девушки, мужчина выиграл сразу дважды. Ну и не просто так у нас говорят, что нужно быть вместе до конца. Вот, ребята что-то да знают. Ну а я знаю, что далее здесь будет. Конечно, еще больше классной музыки. Не переключайтесь.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
0: Верно, давайте о погоде. За окном, друзья, у нас 21 градус, облачно с прояснением. То же самое будет вечером, там плюс 18, а вот завтра обещают осадки от плюс 16 до плюс 18 градусов.
1: Реклама.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что...

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Понедельник – непростой день, все так говорят, ну, потому что нужно выходить на работу, но для многих работа – не только труд, как выяснил один дейтинг-сервис. Дело в том, что они провели опрос в Петербурге и выяснили, что 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, представляете? И у 38% это закончилось отношением. У девушек в этом вопросе чуть более сдержанно, почти половина не хотят смешивать работу и личную жизнь, и почти половина не стала бы заводить отношения ни с кем из коллег, но у некоторых все-таки это тоже бывало. Но, конечно, вот эта разница между количеством отношений на работе у мужчин и у женщин немножко настораживает. Но, видимо, там какие-то конкретные девушки очень активно на все это соглашались. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Сейчас небольшая пауза на рекламу, потом продолжим.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что...

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так,

0: 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительные преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. ТБанк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Автомобиль «Dongfeng Mage» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам Гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» – лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
16: А дальше – тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Октябрь близится к завершению. Друзья, у нас 21 число уже, между прочим. Какие праздники, события сегодня отмечаются? Посмотрим вместе. Сегодня день коллекционера. Так что, если вы любите дома складывать какой-то хлам, который никогда не пригодится, но можно им хвастаться, тогда поздравляем вас. Я, кстати, такой же. Еще сегодня, внимание, праздник, день эскипологии. Ничего себе, мне даже стало любопытно, что это такое. Посмотрел в интернете, оказывается, это вот умение высвобождаться из пут, из всяких замков. Знаете, так это делают иллюзионисты, очень, по-моему, сейчас актуально. И также празднуется Всемирный день благодарности. И мы вам точно благодарны за то, что нас слушаете. С вами мы услышимся уже завтра. Меня зовут Женя Кротов, я на этом моменте прощаюсь. Ну а далее здесь встречайте Юлю Погой, Диму Попову. Передавайте им привет, всем классного вечера. Пока.
1: Погода.
0: Ну и про погоду тоже расскажу. Сегодня пока еще тепло, у нас 21 градус, облачно с прояснением, попозже плюс 18, также облачно, а завтра обещают небольшой дождь на протяжении всего дня вообще, там будет от плюс 6.

0: 15 до плюс 18.
1: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартира с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127 39 24 74.

0: Управляющая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM. DFM.

FM. Радио. DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пого, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже, когда целую, закрываю глаза и тоже с подозрением отношусь к тем, кто в этот момент глаза не закрывает. Что они там пытаются найти или выяснить? В общем, мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 21 сентября 2026 года. Это понедельник, православные сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Международный день мира, также Всемирный день русского единения, Всемирный день благодарности. Если вы хотите кому-нибудь сказать спасибо за что-то, то сделайте это незамедлительно. День победы в Куликовской битве, 646 лет, между прочим, уже прошло. День поиска сказок, день зарождения российской государственности, день коллекционера. Ты что-нибудь коллекционировал-то?
2: Да, все думали, что я коллекционирую машинки. Мне их дарили каждый раз на день рождения и запрещали с ними играть.
1: Вот такая у меня радость была. У меня было самое популярное коллекционирование. Коллекционировала вкладыши и наклейки. Так, еще, друзья, у нас сегодня день мультгероев, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. С каким мультгероем вы себя ассоциируете и почему? Вот это очень важно. Я могу честно сказать, я себя ассоциирую с мамой дяди Федора.
2: Почему?
1: Потому что похоже.
2: Да, есть немножко. Есть.
1: Потому что, понимаешь, наша квартира мне что, где, когда напоминает. Потому что никогда не знаешь, где это кончится, когда это все. Нет, мне чем она напоминает? Тем, что мама дяди Федора очень продуманная женщина на самом деле. Вот согласитесь, концерт на пленку записан, сама дошла на лыжах. Когда все уже приготовили, починили, сделали, она приперлась. Ребят, я знаю точно, как это работает. Концерт на пленку записан был намного заранее. Намного. Она могла вполне поехать вместе с ними. Но зачем, если можно дождаться, когда кот, собака, муж и ребенок все сделают, а она просто на все готовенькое придет. В общем, очень меня напоминает, поэтому я считаю, что я это мама дяди Федора.
2: Но у меня работает принцип ожидания реальность. Хотелось бы, конечно, быть похожим, например, на доктора Ливси из «Острова сокровищ», но я понимаю, что кролик из Винни-Пуха это мое.
1: Да,
2: он
1: это
2: был
1: правда.
2: Очень воспитанным.
1: И еще вот это вот «Ребята, давайте жить дружно», Леопольд тоже про тебя. Подходит. Друзья, с каким мультгероем вы себя ассоциируете, обязательно пишите нам координаты.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте номер для сообщений 965-115-5115, канал в Максе, не только в Максе, и приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
3: Кэш можем.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полностью.

0: беспроводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А у нас вот только-только, друзья, в 17.08 стартанул 11-й лунный день. Кстати, Луна в 21 час переходит в знак Водолея, а пока она еще в знаке Козерога. Ну, если это кому-то интересно. Значит, 11-й лунный день – это самый мощный энергетический день лунного месяца. Значит, сегодня наиболее высокий уровень концентрации энергии. Вы можете достичь многого, если обладаете лидерскими задатками. Не удивляйтесь, если сегодня вас будет немножечко штормить. Это значит, что вы, вполне возможно, не справляетесь с тем объемом энергии, который на вас сваливается. И сегодня старайтесь не переходить какие-то рамки, то есть в агрессию впадать. Ничего не должно быть таким слишком. То есть лучше себя немножечко придерживать. Сегодня вы можете увидеть, как исполняется все задуманное или начатое в первые дни лунного месяца. Ведите активный образ жизни, не расслабляйтесь и

продолжайте заниматься намеченными делами. Но при этом нужно быть достаточно осторожными и внимательными, следить за своим состоянием и, как я уже говорила, контролировать эмоции. Начинать новых дел сегодня не следует, разве что вы уверены в своих силах и сможете довести это дело до конца сегодня же, не откладывая в долгий ящик. А по поводу любви, дарите близким внимание, заботу, можете сделать подарки без повода, за вашу щедрость вам обязательно воздастся. День должен пройти бесконфликтно. 11-е лунные сутки расточают любовь, поэтому не ссорьтесь с близкими, не упрекайте в чем-либо, оставайтесь спокойными. Ну и по поводу работы, все новые начинания лучше отложить, заниматься завершением текущих дел, решение финансовых вопросов тоже. Ну, в общем, если только вы очень, ну вот прям 100% уверены, что все будет окей. Начинать проекты вне знакомой деятельности сегодня не стоит, а вот переговоры могут закончиться в вашу пользу, потому что сегодня день, когда можно обаять кого-нибудь совершенно легко. Будьте предельно внимательными, может выпасть редкий шанс на удачу, не упустите его.

0: on DFM.
1: Давайте, коллега, напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
2: С удовольствием. С каким мультгероем вы себя ассоциируете и почему? Причины нам нужны.
1: Значит, я ассоциирую себя с котом Леопольдом по жизни пацифиста. Хочу, чтобы все вокруг были счастливы и по-доброму относились друг к другу. Моя коллега по работе вылитый Вовочка из 39-го царства. Ему на все наплевать и делает свою работу халатно. Прям как в мультике говорится. И так сойдет. Когда мы собираемся в школьной компании, то я со своим лучшим другом превращаюсь в Бивиса и Батхита. Наши выходки всегда всех вечно удивляют, а точнее уже даже, наверное, и не удивляют. Очень бы хотелось быть Белоснежкой с семью гномами, но пока больше похоже на Золушку. Фрекенбок, домохозяйка. Только присматриваю за своими детьми и тоже на грани сойти с ума. Балда из сказки Пушкина. Вот это Василий у нас так очень серьезно высказался по этому поводу. Значит, потому что все могу, все умею, но куда иду, не знаю. Ослик Ия. И как раз без хвоста, ну, оно, знаете, и к лучшему. Между прочим. Я себя ассоциирую с Карсоном. Вечно лежит на диване и ест варенье. Шрек, потому что пока не похудел.
2: Кстати, код из Шрека написала Марина. Тот самый с грустными глазами. На работе только с таким выражением лица. И можно рассчитывать на уйти пораньше.
1: И, соответственно, выпросить что-нибудь у второй половинки тоже можно только с такими глазами. Они универсальные и для мужчин, и для женщин. Можно использовать, если вдруг вам что-нибудь очень-очень нужно. Сразу вот это вот все просящий, молящий буквально взгляд. И пожалуйста.
2: Анечка, это феечка из Динь-Динь. Не помню, правда, этого мультика, но, видимо, что-то очень милое. Я спящая красавица. С наступлением осени не хочется ничего. Только принять горизонтальное положение и ничего не делать.
1: Вот вы знаете, я сейчас так и задумалась. Интересно, а вот мы же обсуждали как-то, да, за кого бы вы, например, хотели из мультгероев выйти замуж. Вот там вариантов очень много. Я вот для себя поняла, что самый классный мужик – это осел из Шрека. Знаете почему?
2: Почему?
1: Потому что он принимал свою женщину такой, какая она есть. Она его могла спалить по факту дотла. Она была его в 10 раз больше, в 10 раз страшнее. Он не только не испугался ее, он понял, что если женщина психует, нужно просто подойти и обнять ее. Понимаете, вот он, самый мудрый мужчина из всех сказок.
2: Просто значит, настоящая любовь. Ну и, конечно, главный вопрос этого мультфильма – как?
1: Как у них получились дети, ты имеешь в виду? А потому что любовь, понимаешь, она способна творить чудеса. Друзья, мы, кстати, совсем скоро поиграем.
2: Тоже будем творить чудеса в нашей игре методом тыка, проверять вашу интуицию. Звоните 8495-956-101-2.
3: Реклама.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отчет. 10.
7: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
9: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
8: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.

0: интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Вместе с нами Ренат из города Краснодар. Ренат, здравствуйте.
0: Алло.
2: Алло, да-да.
0: Да, здравствуйте, Ренат. Мы рады вас приветствовать. Конечно же, прямо сейчас будем проверять вашу интуицию, выяснять, кто... почему кто? Что?
1: Кто? Вы кто? Что? Кто? Вы какая кто? У вас интуиция? Если ответите на наши 5 вопросов и будет 3 правильных ответа, получите от нас подарок. Или если правильных ответов не будет вообще, что редко бывает, но тоже за это мы поощряем нашей фирменной кружкой.
0: Ну что, давайте прямо сейчас перейдем к делу. На старт, внимание, погнали. Правда, что стрекозы не умеют?

0: умеют ползать?
1: Не умеют ползать, 3 года умеют.
0: То есть да.
2: То есть да, да?
1: Да.
0: Правда, что лягушка-рот – это название птицы?
1: Нет.
0: Правда, что ферментеры – это научное название дырок в сыре?
1: Ферментеры? Да. Давайте.
0: Правда,
1: да.
0: Что максимальное расстояние, на которое можно бросить бумеранг, примерно 900 метров?
1: Наверное, да. Да.
0: Правда, что гадание на соли называется аломантия?
1: Нет, наверное.
0: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 1.
0: Да, шикарно, просто шикарно. Я считаю, это аплодисменты. Если бы один еще хотя бы плохо бы был, ответил бы неправильно, был бы подарок. Но пока, увы. Но зато в следующий раз можно дозвониться и проверить еще раз, дать своей интуиции второй шанс. Правда, что стрекозы не умеют ползать? Да, это, кстати, был единственный правильный ответ. Можно было его поменять. Правда, что лягушка-рот – это название птицы? Да. Правда, что ферментеры – это научное название дырок в сыре? Нет. Правда, что максимальное расстояние, на которое можно бросить бумеранг, примерно 900 метров? Нет. И правда, что гадание на соли называется аломантия? Удивительно, но это да. Аплодисменты еще раз. И, конечно же, 10 секунд на все приветы.
1: Ну, привет Краснодару, супруги рядом со мной сидит. Угу. И вам.
0: Засчитано? Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот».

0: при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 8-926-08-3204-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Напоминаем, друзья, у нас сегодня практически сказочная тема.
1: А с кем из мультгероев вы себя ассоциируете и почему?
0: Аид из Геркулеса. Хотя я девушка, но вайп у нас схожий. Волк и жил-был пес, вечно уставший, но добрый. Ну и по традиции голодный. Значит, Снеговик из Холодного сердца здесь без комментариев. Золушка тоже без комментариев. Кстати, сегодня самый популярный ответ от девочек. Работают, трудятся, стараются.
1: Ждут фею.
0: Ёжик в тумане. Тут тоже, я думаю, не нужны какие-то комментарии. Все понятно. Также в компании друзей я похож на Дейла из мультика «Чип и Дейл». Все говорят, что я душа компании и люблю подурачиться. Значит, по выходным я ленивец из ледникового периода, точнее, из Зверополиса. Сплю, мало шевелюсь и уже с утра самого уставший. А моя жена часто меня сравнивает с рыбкой Дори из мультфильма «В поисках Немо», потому что я часто забываю, куда положил вещи, забываю наши особые даты и еще что-то забываю. У всех, наверное, бывала такая история странная, когда ты приходишь в комнату и понимаешь, что ты что-то сюда вот не просто так зашел. Надо было что-то тебе очень сделать. И так думаешь, потом плюешь, возвращаешься куда-то, где был, и думаешь, а, вот оно, вот, точно.
1: Хорошо, если вспоминаешь.
0: Вообще, какое счастье, что сейчас есть интернет. Это очень, на самом деле, разгрузило наш мозг. Почему? Потому что, помните, раньше была такая история, ты, например, помнишь, песня, кто ее... Так, кто же ее поет? Я не помню, не могу... А сейчас просто забил, как говорится, в поиск, и все, он тебе выдал, кто ее поет, даже по каким-то дурацким словам или по внешности, или я так иногда фильмы ищу. Значит, девушка встретила парня, но он оказался монстром. И она, значит, сразу раз там, все. И еще, и можно... О, а это я не видела. Или там сериал какой-то давным-давно позабывший, там... Они жили в странном доме. То есть, и непонятно как, но тебя понимают.

0: понимают. Понимаете, если вас в жизни вообще мало кто понимает, вы должны себя в этом смысле успокоить тем, что, по крайней мере, ChatGPT вас всегда постарается понять.
1: Искусственный интеллект вас не бросит.
0: Не бросит 100%. Так, ну что, друзья, мы собираем еще больше ваших ответов креативных. Вопрос звучит так.
1: С каким мультгероем вы себя ассоциируете и почему?
0: Обязательно пишите что-нибудь оригинальное. Мы зачитаем в ближайшее время здесь. Let's go!

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, временами возможны осадки в виде дождя, температура воздуха. Вечером 21-16, ночью 15-13, завтра обещают до 18 тепла и дождь. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, влажность 76%, давление 746 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 21 градус со знаком «плюс».
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
6: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
5: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
7: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на лента.ком.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
6: Back, and right now...
5: А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что Радио ДФМ.

0: FM.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
0: В Москве 19 часов.

19:03 в Москве. Начнем мы с мудрости. Из интернета повзрослел — это когда стало жалко Тома из тех самых мультиков.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Мудрости из интернета повзрослел, это когда стало жалко Тома из тех самых мультиков. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет, Юля Попова.
1: Напоминаем, друзья, что сегодня как раз обсуждаем тему.
2: С каким мультгероем вы себя ассоциируете и почему?
1: Я водяной. Никто не водится со мной. В общем, вот такая вот
2: история.
1: Уже, в принципе, как будто бы и не требует каких-то дополнительных объяснений. Итак, сойдет. Сегодня у нас самая популярная история. Пятачок из советского Винни-Пуха. У меня такой же голос, я стреляю с закрытыми глазами. И мне тоже ужасно жалко Шарик. Дальше Рапунцель, потому что у меня длинные красивые волосы, мне все завидуют. Вот так вот. Принцесса из Бременских музыкантов. Вот мне 40+, а я до сих пор хочу верить песням трубадуров, ездить в другое королевство на повозке и быть оглушительно бесповоротно счастливой. И песни петь, конечно, в коротком платье. Так тепло сразу стало.
2: Кстати, шикарно выглядела, конечно, вот эта принцесса.
1: Да, да, такая, ну, знаете, трусы видны буквально. Такая короткая юбка. Прямо не знаю.
2: Все ромашка.
1: Да, я на самом деле испытала культурный шок в детстве, когда поняла, что мадам, которая пиратка, не пиратка, а это разбойница.
2: Атаманша.
1: Да, что ее озвучивал мужчина. Я подумала, что меня прям обманули. Как-то мне это было неприятно узнать. Мне тогда лет 7 было. Я думаю, какой кошмар. Это, знаете, такой же кошмар, который испытывает каждый ребенок, когда понимает, что, ну, сейчас такого, слава богу, нет. А в нашем детстве было хоть отбавляй, что Дед Мороз, которого вы так орали, дедушка, и выходит ваша воспитка переодетая. Вот это был такой кринж. Я просто помню, такое ощущение, как будто тебя обманули в самых светлых вообще моментах. И ты еще при этом должна изображать из себя дурочку и делать вид, что ты ничего не замечаешь, что настолько тупая, что ничего не понимаешь. А они ведь искренне думают, что детей можно обмануть, а детей нельзя обмануть. Дети видят все мелочи, сразу все складывают, вплоть до того, что если у Снегурочки рука теплая, она не настоящая.
2: Да, там попали вот сразу.
1: Понимаете? То есть Снегурочка должна быть всегда в варежках, чтобы не палиться. А тут получается, Снегурочка не в варежках, руки теплые, а воспитательница забыла снять кольцо, понимаете, свое, которое все уже давным-давно запомнили. При этом это Дед Мороз. Ну, такое себе. Где-то я видела, кстати, мем, как воспитательница изображает Деда Мороза, и у нее туфли, она забыла их снять и переодеть. И вот она стоит в туфлях.
2: Так, кстати, тоже тут жесткое палево было. Да?
1: Вот всякий раз. Вплоть до того, что один раз я спалила воспитательницу, хотя она очень правдоподобно изображала Деда Мороза, по духам. То есть духи были ее. И мы сразу... То есть представляете, до какой степени дети до всех мелочей вот этих вот докапываются всегда. Так что, если вы хотите сделать ребенку сюрприз, лучше все-таки не батю переодевать.
2: Все продумывать до мелочей.
1: Потому что вот это вот, я знаю, папа, как ты хорошо выглядишь. Ну, то есть такое себе. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем продолжать обсуждать эту тему. Кстати, луноход, самые ближайшие секунды не прощелкайте. Расскажем, как прожить следующие лунные сутки.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Теперь

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, 11-й лунный день сейчас у нас проходит вовсю, только-только он стартанул буквально 2 часа назад и будет с нами уже практически следующие лунные сутки. Что нельзя делать в 11-й лунный день? Бросать начатое на полпути, допускать сомнения в своих словах, неуверенность сегодня мгновенно блокирует удачу, пассивно лежать на диване, избыток энергии, не нашедший выхода, может ударить по многим сферам. Поэтому сегодня приветствуется активность максимальная. Рисковать без страховки этот день не прощает авось. Что можно и нужно делать в 11-й лунный день? Доводить до конца все, что было начато ранее. Финишная прямая сегодня самая успешная. Проявлять заботу о близких, дарить подарки без повода. Щедрость души приумножится. Заниматься дыхательными практиками, слушать свой внутренний голос, потому что интуиция сегодня работает безошибочно. И очищать мысли от страха. Победа приходит только тем, кто верит в нее. Сегодня, кстати, очень хорошо материализуются мысли, даже с пугающей скоростью материализуются, поэтому если хотите исполнение своей мечты, то визуализируйте ее. Сделайте карту желаний, запишите цель в красивый блокнот или просто ярко представьте конечный результат. Главное условие, конечно, ваше желание не должно наносить вред другим людям. Поэтому, если вдруг Коля вам нужен, а Коле вы не нужны, или, например, Оля вам нужна, а Оле вы не нужны, то представьте себе кого-то другого, получше, чем Коля или Оля, и тогда все будет хорошо. А если вы будете представлять в своем желании именно конкретного человека, то это уже использование как раз другого. И вполне возможно, что для вас благо, для него будет не очень хорошим результатом. Поэтому визуализируйте желание правильно.

0: FM. Напоминаем, друзья, сегодня у нас тема.
1: С каким героем вы себя ассоциируете и почему?
0: Я ассоциирую себя с кроликом из Винни-Пуха. Вот есть у тебя коллеги. Да, потому что люблю принимать гостей, пока все не съедят, не уходят. Я еще подкладываю всегда и с собой обязательно выдам контейнеры. Ну, понимаете, у вас же не нора, у вас все нормально могут выйти через дверь, а у кролика получилось еще разрушение недвижимости из-за того, что переели.
1: Там хоть вот злоупотребляли.
0: Обидно, да, обидно. Что еще?
1: Анна пишет, я гномик Вася. Помнишь такой мультфильм, Юль?
0: Ну, честно говоря, не очень.
1: Такой маленький там гномик, самый маленький гномик Вася, по-моему, так назывался. Он все время хочу кому-нибудь помочь, это пишет Анна. Екатерина, немного Спанч Боб, жизнерадостная, немного Черный Плащ, хочу от всех спрятаться, немного Дятел Вуди и кролик Багз Банни в силу своего характера.
0: А, вот есть у нас человек, который ассоциирует себя с Рокфором. Если помните, это из Чип и Дейла. Да. Потому что я тоже безумно люблю сыр. Просто обожаю. Это какая-то сумасшедшая мания. В моем холодильнике всегда минимум 4 вида сыра, иначе я чувствую себя несчастным. Снежная королева. Уже давно, знаете, давным-давно уже как снежная королева, потому что считаю, что все меня недостойны. Еще что есть?
1: Вдруг осознал, что я пятачок, маленький и тревожный. Это написал Вадим.
0: Я пятачок действительно тревожный. Он, конечно, хорошо, что вот у него такой друг, как Винни-Пух, да, потому что Винни-Пух его все время куда-то включал, за собой прикрывал, а пятачок, он как будто бы такой за ним и бегал. То есть очень удобно. Например, когда вы в лес идете, сразу понятно, кто Винни-Пух, а кто пятачок. Я имею в виду, если за грибами вот пошли, есть люди, которые специально выбирают другие дорожки, потому что, ну, зачем идти по пятам, все равно же грибов не будет, и выбирают другие. А есть те, которые прям за вами идут. Вот прямо идут, но поразительно, эти люди тоже что-то находят. Именно то, что вы не просмотрели, как-то с первого взгляда визуально не оценили, и они такие, о, и за вами все вот это вот. Но меня, честно говоря, такие люди раздражают.
1: Кажется,
0: правда. Чем меня раздражают? Те, которые каждые 5 секунд орут. Вот просто каждый, ты еще никуда не ушел, уже орут, уже тревожники, понимаешь? То есть, но на самом деле, вот я могу сказать честно, я стала бояться ходить в лес после некоторых фильмов документальных, ну и всяких рилсов и так далее. И мне теперь везде вот кажется, что сейчас медведь выйдет. Я каждый раз в таком напряжении, причем я все время говорю, слушайте, а интересно, а медведи здесь есть? Это первый вопрос, который я задаю, когда захожу. Медведи. Все говорят, да нет, ну ты что, это же смотри, здесь совсем все близко и так далее. То есть все равно меня это не успокаивает. Я все время прислушиваюсь к каждому шороху. А еще, когда вы в лес заходите, ну сейчас грибная пора, сейчас актуально об этом говорить. Знаете, что раздражает? Когда кто-то орет «ау», и вы понимаете, что это не из вашей компании. Это вот эти конкуренты, которые только что все срезали и прошли мимо.
1: Да, тогда нужен такой друг, как пятачок, чтобы, если что, подскочил бы с ружьем.
0: Ну, как-то все равно, ты знаешь, опасненько. Вот я говорю, есть, особенно если это Сибирь. Ну, я вот честно не представляю, как я в Сибири спокойно пошла бы за грибами. Там люди ходят, конечно, но вот как они ходят и как они не боятся, для меня это вообще большой вопрос. Потому что там же можно зайти куда-нибудь, ну, вот в том же Горно-Алтайске, например, там можно зайти куда-нибудь поглубже, ну, и, в общем, повстречаться, ну, в общем, стать Машенькой из-за того самого мультика «Машенька и медведь», понимаете? Ну, то есть, не знаю, вот как-то вот небо, например, было бы тревожно. Но это, опять же, вот есть люди тревожные, а есть не тревожные. Это, наверное, все-таки они разнятся. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем уже бомбить финал и выяснять, кто сегодня заберет нашу фирменную кружку DFM.

0: On DFM.
1: Друзья, кстати, совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто заберет нашу суперкрутую фирменную кружку DFM. И, конечно, напоминаем тему. Может быть, кто-то еще успеет написать сообщение.
2: Еще можно успеть, с каким мультгероем вы себя ассоциируете и почему. Группа Радио DFM ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-515 и приложение Радио DFM.
1: Ну, а прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Вкус еды бабочка ощущает лапками. Вот так потопталась и вкусненько. Значит, до изобретения грелок люди грелись домашними животными. Солнечный свет достигает Земли за 8 минут. Существует вид рыбы, которая живет на суше. На море могут образовываться квадратные волны. У осьминогов голубая кровь. Вот кто действительно живет с голубой кровью. Так это осьминоги. Аристократы.
2: Элита.
1: Авокадо можно отнести к фруктам и ягодам. Поцелуй насыщает мозг кислородом. Это способствует умственной работе, улучшению памяти и концентрации. Так что целуйтесь, друзья, на здоровье. Дальше. В Индии выращивают 6 тысяч различных сортов риса. Кстати, если вас где-нибудь спросят, какая страна крупнейший вообще производитель именно риса, многие говорят Китай. А на самом деле Индия. Так, самый быстрый пловец не может развивать скорость более 4 миль в час. Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Кошки лучше реагируют на женщин, чем на мужчин. Вот я не согласна. Мне кажется, что кошки как раз любят очень мужчин.
2: Мне кажется, им все равно, кто им поесть дает, того они и любят.
1: Ну, не знаю, кто вот высчитывал эту статистику. У собак и кошек бывает аллергия на людей. Кстати, если кошка после ваших обнимашек начинает усиленно вылизываться, это значит, что она пытается смыть с себя ваш неприятный запах. Неприятный для он нее. Может быть для нее. Да, он у вас может быть совершенно невероятно прекрасный. Но для кошки он будет противный. Средний ураган длится 9 дней. Птицы не могут есть в космосе, для этого им нужна гравитация. Ну и еще язык жирафа абсолютно черный. Его длина может достигать 50 сантиметров. Так, и еще. Акулы могут жить 5 столетий. Где-то плавает акула, которая застала, как говорится, времена, которые уже никто и не помнит. Вот, а так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас самый крутой. Присоединяйтесь хотя бы своими ушами к нашему движению, потому что, может быть, это вы. It's showtime. Ago! Ago!
0: On DFM. Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Танатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. Стенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
18: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
22: Возрастное ограничение 13+.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Итак, друзья, мы прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас самый крутой. И, конечно же, зачитаем последние сообщения. Тема.
2: С каким мультгероем вы себя ассоциируете и почему?
1: Я себя ассоциирую с волком из мультика, где он спасал теленка. Потому что постоянно кого-нибудь спасаю и считаю это главным в своей жизни. Давайте поаплодируем. Есть же люди? Есть. Еще?
2: Елена ассоциирует себя со Шреком. Непреодолимое желание жить в лесу и у болот. Там же, кстати, была Фиона. Можно это
1: посмотреть. Вот как раз у нас есть девушка, которая ассоциирует себя с Фионой. Только утром, когда она не накрашенная, она, когда Фиона была похожа на Шрека, а принцесса она вечером, когда накрасилась, привела себя в порядок, волосы уложила и так далее. Также у нас здесь очень многие ассоциируют себя с Винни-Пухом, потому что считают, что думать не обязательно.
2: Правильно.
1: Можно просто веселиться, радоваться жизни и объедать своих друзей. Вот это написал Алексей.
2: Диета ни к чему, правильно. Вот домовенок Кузя, до того, как его помыли. Каждое утро одинаковая прическа с ним.
1: Вот, и, кстати, про домовенка Кузя у нас тут тоже есть девушка, которая написала, что она похожа на Наташу из этого мультика, потому что всегда была умницей и красавицей. И всегда старалась сделать все, чтобы мама ее похвалила. Вот. А, кстати, почему-то не было ни одного сообщения, где кто-нибудь проассоциировал бы себя с Бабой-Ягой. Как-то это, мне кажется, вот даже, ну, как-то несправедливо. Прекрасно же. Я вот, например, похож на Емелю, пишет нам Анатолий, потому что у меня 2 недели уже отпуска, и все 2 недели я, ну, не на печи валяюсь, но на диване 100%. Жду, когда дивиденды придут, и собираюсь на рыбалку.
2: Немножко завидуем, завидуем. Наталья пишет: я скромная, маленькая, одинокая девушка и очень трудолюбивая. Я пчелка Майя.
1: А у нас здесь еще есть Алена, которая считает, что она как дюймовочка, потому что ест мало. И вместо того, чтобы выйти замуж за богатого, выбрала нищеброда.
2: Зато счастливая семья.
1: Да, это вот такой есть.
2: По мультфильму там.
1: Друзья, ну давайте прямо сейчас уже выясним, кто у нас сегодня победитель. Я сегодня выбираю. Решила, что это будет Евгений, потому что он нам писал очень много сообщений в Максе. Он себя и с котом Леопольдом ассоциирует. И, значит, жена вот его часто сравнивает с рыбкой Дори из мультика «В поисках Немо», потому что постоянно забывает, куда положил вещи, особые даты, еще что-то. По выходным ленивец он из ледникового периода. В общем, у него на каждую ситуацию был свой мультик. Поэтому мы ему аплодируем. Евгений постарался и заслуженно забирает нашу фирменную кружку DFM. Ну а вам, друзья, мы желаем провести вечер понедельника по-настоящему круто, легко. И пусть сегодня хоть одно ваше маленькое желание

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: О погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков пока, но ночью обещают дождь, и завтра целый день уже будет дождь. Вечером плюс 19-16, ночью обещают 13-14, завтра 16-18. Ветер переменных направлений 3-2 метра в секунду, влажность 83%, давление 746 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 19 градусов со знаком «плюс».
1: Реклама. Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: Есть два типа людей. Одни говорят:
6: «Смотри у меня».
5: А другие:
7: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
5: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РДС GB и РДС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет.

0: идет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мы в Сити. Сайт dfm.ru. Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что...

0: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
3: А теперь...

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru. 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: DFM. Включи тусовку.